то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это «Радио Дача».

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хотел передать большущий привет любимой своей жене Олюшке и поставить песню «Женщина, я не танцую». Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте «Редунит». Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про «Редунит». А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку «Редунита» в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса «Редунит» – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс «Селексив Рейнбоу». Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт «Филантус нерури» помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость течения дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе «Редунит» и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу передать большой привет своей подруге Юле Николаевой, чтобы она больше никогда в жизни не грустила. И заказать для нее песню Тане Булановой. Спасибо большое, радио «Дача».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 5 часов утра. Вы слушаете Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Работа – это такое место, где с утра хочется есть, после обеда спать и все время хочется домой.
0: Это «Радио Дача».

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Изумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хотела бы заказать душевную песню в исполнении...

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Всем привет! С вами на радиодаче Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на радиодаче.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центре Краснодара сейчас 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, без осадков, 28 градусов. Ветер восточный, слабый, порывы до 8 метров в секунду. В данный момент плюс 17 по Цельсию. Радиодача желает вам вкусного завтрака в этот понедельник.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: ООО «Родинка».
8: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
9: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
11: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
12: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-501-95. Город Горячий Ключ.
13: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех «Юг». Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех «Юг». Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт биосантех.ру. Биосантех «Юг». Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех «Юг». ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: радио «Дача».
1: Прямо сейчас на радио «Дача» гороскоп от Натальи Васиной. У дев, козерогов и весов день планирования. Звезды советуют определить цели на грядущую неделю и грамотно расставить приоритеты. А вот овнам, львам и стрельцам лучше не строить жестких графиков ни сегодня, ни в течение следующей недели. Хорошие идеи вполне вероятно навестят близнецов, водолеев и рыб, а вскоре вы получите возможность их и реализовать. Ракам, тельцам и скорпионам полезно посвятить день себе и близким.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: Реклама. Беспокоит боли в голове? Пройди в Медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
2: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
3: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
4: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
5: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалею только об одном, что закат быстро тает.
6: Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине. Рубль. Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
7: Лето, море, Анапа. Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
8: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
9: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
10: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит «Биокилл». Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. «Биокилл».
4: Их, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню. Не укусят комары.
5: От колорадского жука «Карада». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. «Карада».
6: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
3: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
3: Комарам пришел капут. Капут – пластина от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
7: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
8: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного «2023» и узнавайте подробности. «2023». Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. «2023». «2023». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. Редактор

0: FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 230574. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, меня зовут Александр. Хочу передать огромный привет тем, кто настроен на радио «Дача». Хочу всем пожелать хорошего настроения. И хочу послушать песню «Глюкозы». Спасибо, радио «Дача».

бьет, болею очень, температура. Стою и жду тебя, как дура. Снежинки ртом ловила, очень мило, клевый вечер.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 7 часов 20 минут. В центре Краснодара 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня без осадков, облачно с прояснениями, до плюс 28. Давление нормальное, 760 миллиметров ртутного столба. Сейчас в городе 18 градусов. Радио «Дача» желает вам позитивного понедельника.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: ООО «Родинка».
0: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-053.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
12: ООО «Благодать», ОГРН 107-230-501-95, город Горячий Ключ.
13: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех «Юг». Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех «Юг». Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт биосантех.ру. Биосантех «Юг». Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех «Юг». ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Лунный календарь на радио Дача.
1: Сегодня 22-й лунный день. День мудрости и постижения новых знаний. Особенно сильно проявление умственных способностей. И любые знания в этот день усваиваются легко. В этот день вы можете узнать новое о мире и, возможно, о себе. Вам может открыться тайное знание сути и прийти в голову свежие оригинальные идеи.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 7 часов 35 минут. В центре города на термометре плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, слабый, порывы до 8 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 28, а сейчас 18 выше нуля. Радиодача желает вам классного понедельника.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик. Обучение ручной, аргонной сварке, полуавтоматом и другим видам сварки. Возможно обучение за счет средств организации «Электросевкафмонтаж» с последующим трудоустройством в ней. Телефон 201-5-201.
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
4: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АС-Март. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
6: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы Супротек с 1 по 30 июня по промокоду «Дача». Приходите в шоурум Супротек на улице Дежнева, 29/2.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
9: Лазерная коагуляция вен.
10: Где купить сантехнику по отличной цене?
11: Советую магазин «Аквамир». Только с 20 мая по 25 июня скидка до 20% на все выставочные образцы сантехники, душевые ограждения, мебель для ванных комнат, смесители и ванные. Поехали на Ростовское шоссе 14/6. «Аквамир». Успейте выбрать сантехнику по специальным ценам. Подробности акции уточняйте у менеджеров-консультантов.
12: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
13: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
14: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Биокил. Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните. Биокил.
6: Радиодача представляет.
7: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
6: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
8: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом «Наш Карада».
9: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
8: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
8: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
10: Поможет и в саду, и в доме.
8: Запомните, «Великий воин».

0: 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хотела бы поздравить свою любимую мамочку с днем рождения. Всего самого лучшего и хорошего тебе.
3: Никто тебя не любит так, как я.

0: Новости.
1: Россия обсуждает отмену виз с четырьмя странами, улицу Гоголя в Краснодаре перекроют, а ряд пляжей Анапы признали безопасными для отдыха. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Россия обсуждает полную отмену виз еще с четырьмя странами. Как сообщает РИА Новости, переговоры идут с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Отдельно Россия обсуждает с Индией и Вьетнамом отмену виз для организованных туристических групп. Такой формат уже действует с Китаем и Ираном. В прошлом году визовый режим уже отменили с Китаем, Мьянмой, Оманом, Саудовской Аравией и Иорданией. Кроме того, ранее сообщалось, что Россия прорабатывает отмену виз с Зимбабве и Мозамбиком. В Краснодаре ограничат движение транспорта на улице Гоголя. Так, 11 июня с 6 утра до 16 часов нельзя будет проехать на участке от Красноармейской до Рашпилевской. Причина – проведение торжественного мероприятия в Краснодарской филармонии Пономаренко. Автомобилистам советуют заранее планировать пути объезда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Пляжи Анапы, которые получили заключение Роспотребнадзора, безопасны для отдыха. Об этом РИА Новости рассказала глава ведомства Анна Попова. Она пояснила, что такие заключения выдали только после необходимых работ. Территории очищали, засыпали чистым песком и проводили рекультивацию. По словам Поповой, сложные работы прошли на 151 объекте в Анапе. В них участвовали специалисты Роспотребнадзора и Российской академии наук. Это позволило оценить ситуацию и не допустить рисков для здоровья отдыхающих. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 47 копеек, единая европейская валюта 85 рублей 56 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно с прояснениями, без осадков, днем 27 выше 0. Следующий выпуск новостей в 9.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре уже 8 часов 21 минута. В центре кубанской столицы прямо сейчас плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе облачно, с прояснениями, без осадков. В дневные часы столбики термометров покажут 27 градусов тепла. Сейчас в краевом центре плюс 24. Радиодача желает вам легко начать первый рабочий день.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
3: Беспокоит боли в голове? Пройди в медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене. 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель погрузчика категории Б, С, Д. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270. Телефон 201-5201.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
11: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех Юг». ОГРН 117-237-503-0486. Город Краснодар.
12: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.
13: Снова память чувства ворошит. Любовь сильней пророчества.

0: радио «Дача».
1: Прямо сейчас на радио «Дача» гороскоп от Натальи Васиной. У дев, козерогов и весов день планирования. Звезды советуют определить цели на грядущую неделю и грамотно расставить приоритеты. А вот овнам, львам и стрельцам лучше не строить жестких графиков ни сегодня, ни в течение следующей недели. Хорошие идеи вполне вероятно навестят близнецов, водолеев и рыб, а вскоре вы получите возможность их и реализовать. Ракам, тельцам и скорпионам полезно посвятить день себе и близким.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре 8 часов 34 минуты. В центре нашего города сейчас плюс 24 градуса. По данным Яндекс, погоды в кубанской столице сегодня облачно с прояснениями, осадки не предвидятся. Ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 27. Сейчас в краевом центре 24 тепла. Радио «Дача» желает вам доброго летнего утра.
2: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352. Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
3: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
4: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
5: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалеют только об одном, что закат быстро тает.
6: Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине. Рубль. Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
7: Большие покупки в «Аквамир». Большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку. «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов.
8: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru.
9: BLG. Надежность в движении.
10: Лето, море, Анапа! Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
11: Exit RX – эффектная премиальная кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и двухлитровым двигателем. В наличии 8 автомобилей на специальных условиях в Exit-центре «Авто для вас Юг». Горячая Ключевская 2/1. Exit RX – искусство технологий.
12: Exit. Born for more.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
14: 205-30-59.

0: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат.

0: здоровье спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: И тогда... Заперёд на своём видео скидка лёд.
4: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
5: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «М-Видео». 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоиванская, УГРН 105-774-68-40-95.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
9: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Ольга Зарубина.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
4: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Сегодня день рождения нашего любимого папочки. Мы хотим поздравить его с днем рождения, пожелать ему всего самого наилучшего. Самое главное – здоровья. Мы его все очень любим, ценим и уважаем. И дети, и внуки, и жена.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: В Краснодаре 9 часов утра. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В России появится ежегодный рейтинг инженерных вузов. В Краснодаре изменена схема движения на двух перекрестках улицы Промышленной, а учителей хотят обучать работе с ИИ. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. В России будут ежегодно публиковать рейтинг инженерных вузов. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, передает парламентская газета. Миноборнауки и Минпромторг должны будут учитывать вклад каждого вуза в достижение технологического лидерства, а также участие университетов в профильных нацпроектах. Кроме того, ведомствам поручено до 20 марта следующего года разработать критерии для определения головных вузов по ключевым отраслям экономики. В Краснодаре изменилась схема движения на двух перекрестках улицы Промышленной. Сделано это для улучшения пропускной способности дороги. На пересечении с Базовской при движении от Садовой появилась отдельная левоповоротная полоса. Кроме того, на участке от Костылева до Базовской изменилось количество полос. В направлении от Садовой их стало две, а в обратную осталась одна. Для российских учителей могут запустить программу по работе с инструментами искусственного интеллекта. Такую программу Минцифра обсуждает вместе с Минпросвещения. Она должна помочь педагогам увереннее использовать современные нейросети в работе. При этом менять порядок аттестации учителей не планируется. Ранее в Минпросвещении также сообщали, что с 1 сентября школьники начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках углубленной информатики. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 47 копеек, единая европейская валюта 85 рублей 56 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно, с прояснениями, без осадков, днем 27 выше 0. Следующий выпуск новостей в 11.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача». Ваши любимые песни.
0: Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Много музыки
3: и мало слов.
2: Этим утром
3: на радио «Дача».

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: 9 часов 20 минут в Краснодаре. В центре города сейчас температура плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня будет облачно, с прояснениями, без осадков. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 27. Ну а сейчас в краевом центре 25 тепла. Радио «Удача» желает вам незабываемо провести этот понедельник.
0: Вы слушаете «Радио «Удача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
8: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
9: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
11: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
15: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-501-95. Город Горячий Ключ.
16: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации, работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех Юг». ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Каждый день на радио «Дача».
1: 8 июня отмечается важный экологический праздник – Всемирный день океанов. Океаны занимают 3/4 поверхности Земли, содержат 97% водных запасов, занимают по объему 99% всей площади планеты и являются неотъемлемой частью процесса устойчивого развития. Океаны – легкие нашей планеты, обеспечивающие большую часть кислорода, необходимого для дыхания людей. Чтобы информировать общественность о воздействии человека на мировой океан, чтобы мобилизовать Всемирное гражданское движение в защиту мирового океана, и был создан этот праздник.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: беспокоят боли в спине, пройдите в Медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
2: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Лазерная коагуляция вен.
4: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте BLG-RNAuto.ru. BLG. Надежность в движении.
5: Санаторий Лаба – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-053.
8: Где купить сантехнику по отличной цене?
9: Советую магазин «Аквамир». Только с 20 мая по 25 июня скидка до 20% на все выставочные образцы сантехники, душевые ограждения, мебель для ванных комнат, смесители и ванные. Поехали на Ростовское шоссе 14/6. «Аквамир». Успейте выбрать сантехнику по специальным ценам. Подробности акции уточняйте у менеджеров-консультантов.
10: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда?

0: Когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: И тогда заберет.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
11: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
12: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
13: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
15: Радио «Дача» представляет.
16: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
15: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
17: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
18: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
17: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александра. Я хочу поздравить свою сестру с днем рождения. Ее зовут Наталья. Желаю ей счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Хочу передать огромный привет семье Катиных и своей маме Рейн Павловне. И заказываю песню «Нэнси», «Чистый лист». Спасибо огромное, радио.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В Краснодаре уже 10 часов 19 минут. Сейчас в центре города плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в кубанской столице сегодня облачно с прояснениями. Осадки не предвидятся. Дует восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27. Сейчас же в Краснодаре 26 выше 0. Радиодача желает вам успехов во всех творческих начинаниях.
1: Вы слушаете «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
3: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача».
4: Реклама. Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
5: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель мототранспортных средств категории А1, А2, квадроциклы, багги. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
6: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантех Юг. ОГРН 117-237-503-0486. Город Краснодар.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
1: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы Супротек с 1 по 30 июня по промокоду «Дача». Приходите в шоурум Супротек на улице Дежнева, 29/2.
2: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
3: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
4: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
5: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалею только об одном, что закат быстро тает.
6: Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине «Рубль». Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
7: Exit RX – эффектная премиальная кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и двухлитровым двигателем. В наличии 8 автомобилей на специальных условиях в Exit-центре «Авто для вас Юг». Горячая Ключевская, 2/1. Exit RX – искусство технологий.
8: Exit. Born for more.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Встречаемся с хитами.
1: Этим утром на радио даче.
2: Ушла туза, попала точно в масть. Попала в цель, любовь стучится в дверь.

0: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
3: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
4: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
6: Условий.
7: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий воин. И про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните. Великий воин.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
4: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать своей маме, это для Павловой Татьяны Анатольевны. Мамочка, я тебя очень люблю, ты самый замечательный человек. И прими в подарок песню «Мамины глаза». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: В Краснодаре 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В России создадут систему для прогноза нехватки лекарств. В Краснодарскому краю нужны агрономы. А в Америке зацвел крупнейший пионовый сад. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. В России хотят точнее отслеживать ситуацию с лекарствами. Аналитический центр при правительстве и Сеченовский университет договорились вместе анализировать фармацевтический рынок. Специалисты будут оценивать, какие препараты нужны пациентам, как меняются цены и есть ли риск нехватки отдельных лекарств. Для этого планируют использовать данные о производстве, поставках, импорте и спросе. Кубань лидирует среди регионов России по уровню спроса на агрономов. Результаты исследования представили аналитики сервиса HeadHunter. В первом полугодии Краснодарский край вошел в пятерку регионов с самым высоким спросом на агрономов и занял первое место. К началу лета на Кубани открыли почти 4000 вакансий. Медианная предлагаемая зарплата составляет 100 тысяч рублей. Тысячи посетителей приезжают посмотреть на знаменитый сад пионов Мичиганский университет в США. Сейчас пик цветения. Здесь распустилось более 10 тысяч цветов. Эта коллекция считается одной из крупнейших в мире среди исторических травянистых пионов. В разгар сезона поток посетителей настолько велик, что для доставки гостей организуют специальные автобусы. Саду уже около 100 лет. В нем собраны сотни старинных сортов, многие из которых были выведены до 50-го года. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 47 копеек, единоевропейской валюты 85 рублей 56 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно с прояснениями, без осадков, днем плюс 27. Ветер восточный 3 метра в секунду, а давление 759 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 13.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: тебе скучаю. Скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой был сам.
4: Сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В Краснодаре уже 11 часов 20 минут. Сейчас в центре нашего города плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в краевом центре сегодня облачно, с прояснениями, без осадков. Дует восточный ветер с порывами до 3 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 27. Сейчас в Краснодаре 26 выше 0. Радио «Дача» желает вам богатого на приятные события понедельника.
1: Слушайте «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
3: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача».
4: Реклама. Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
6: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-0-53.
9: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Большие покупки в «Аквамир» – большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку. «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов.
1: Лето, море, Анапа! Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
2: Комплексная программа МРТ «Нет головной боли» со скидкой 15% в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения. Подробные условия акции по телефону в Краснодаре 298-30-33 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: надежным заслоном от этих напастей. В основе фитоспорина природная бактерия сенная палочка, усиленная селекцией против патогенных микробов. Бактерии выделяют особые вещества, которые разрушают клетку близнетворных грибов, не обижая при этом полезную почвенную микрофлору. Фитоспорин прекрасно зарекомендовал себя как профилактическое и лечебное средство против фитофтороза, гнили, парши, черной ножки, фузариоза, фомоза, серой гнили, мучнистой росы и других инфекций. Главное правило его использования – регулярность. Обрабатываем растения каждые 10-14 дней, не дожидаясь появления болезней. А если растения уже болеют, поможет препарат «Реаниматор», который способен откачать даже сильно пострадавшие растения. Второй биопрепарат «Гуми» получают из бурого угля. Это основа гумуса почвы, ее плодородия и стабильности. Препарат обладает мощным стимулирующим действием на растения, ускоряет наступление цветения и плодоношения, улучшает вкус и аромат урожая, помогает растениям переживать неблагоприятные погодные условия и даже экономить на удобрениях. При этом препарата необходимо совсем немного, всего миллилитр на 1 литр воды. Препараты фитоспорин и гуми отлично совместимы и при этом дополняют друг друга. Фитоспорин и гуми имеют государственные органические сертификаты, что позволяет выращивать продукцию органического качества. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине Башенком на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
1: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: Удачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Бриллианты пошёл к цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
9: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
10: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
11: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Радио «Дача». Я хочу передать привет своему брату Виталику Телякову. Пожелать ему всего-всего-всего, ни возя, ни жерва. Он работает дальнобойщиком. Спасибо, радио «Дача».

0: Краснодаре полдень. Вы слушаете Радио Дача. На Радио Дача удачный час.
1: Здравствуйте, Радио Дача, Геннадий. Город Краснодар, в первую очередь. Вам хорошей погоды, чистого неба. И поставьте, пожалуйста, офицеры для моих охранников. Я вот только недавно с работы пришел. Спасибо, Радио Дача, что вы есть.

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Максим. Хочу передать привет Андрею и всему восьмому Ж-классу. Прошу поставить песню Татьяна Буланова «Один день».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Добрый день. Хочу оставить для своего мужа заявку. Очень трудится, устает. Его любимую песню Аллегровой. Привет, Андрей. От опаренной Екатерины. Спасибо. Поднимите ему настроение.

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия. Хочу передать привет своему любимому человеку и поставить песню «Юка, любимый мой». Моего любимого зовут Анатолий. Всего хорошего.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Хочу поздравить своего любимого сына Крупина Романа с днем рождения. Дорогой мой сынок, я желаю тебе крепкого здоровья, любви детей, жены. И хочу заказать для тебя песню Михаила Шуфутинского. Спасибо, радио «Дача».

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Уваров Даниил. Хочу передать привет учительнице Арине Сергеевне. Желаю ей счастья, здоровья и чтобы не болела никогда. И поставьте для нее веселую песню любую. Спасибо, Радио Дача.

0: Реклама.
1: Беспокоит боли в голове? Пройди в Медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессиям машинист экскаватора, машинист бульдозера, тракторист-машинист. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
3: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
4: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы Супротек с 1 по 30 июня по промокоду ДАЧА. Приходите в шоурум Супротек на улице Дежнева, 29/2.
5: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
6: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
7: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
8: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалею только об одном, что закат быстро тает. Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине «Рубль». Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Лето, море, Анапа! Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
13: Радио «Дача», телефон рекламной службы 205-35-59.
14: Удачный час!

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Желаю всем здоровья, мира и добра. И пусть прозвучит песня в исполнении Анны Герман. Искренне с вами. Спасибо, любимая радио «Дача». До свидания.
3: Мне

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Сегодня наша подруга Елена Клюева отмечает день рождения на даче. Мы желаем ей позитива, хорошего настроения, исполнения желаний. И поставьте, пожалуйста, для нее песню «Букет из белых роз». Спасибо, радио «Дача».

0: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
1: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантех Юг. ОГРН 117-237-503-0486. Город Краснодар.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: да.
1: Радио «Дача» – это удачный час.
2: Звоните. Телефон 2904-883.
3: Хотим поздравить замечательную женщину, жену, маму, бабушку, Бритвину Марию Федоровну. Мы желаем ей здоровья, бодрости и настроения, исполнения всех желаний, больших и маленьких. Поставьте, пожалуйста, песню Надежды Кадышевой «Течет ручей».

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Я Александр. Хочу передать свой привет своей маме, созвонной Светлане Викторовне. И всем, кто меня знает, все, кто узнал. Всем слушателям «Радиодача» огромный привет. Всем желаю отличное настроение и поставьте песню Шамана «Душа нараспашку». Спасибо, «Радиодача». Yeah!

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления.
2: Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
4: Вы поздравляете.
5: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
4: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радиодача.
6: Спонсор рубрики АО «Суд».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Радио «Дача» представляет.
7: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
6: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
8: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям!

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
1: Юлианна Караулова.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, дорогое Радио «Дача». Прошу передать приветы моим друзьям Николаю Силкину, Саше Журавлеву и Фирузу Умару, для которого хотел бы заказать песню «Дмитрия Колдуна. Королева красоты».

0: 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Краснодаре час дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: новости.
1: Минтранс предложил новые правила оплаты парковок. Жителей Кубани ждут трехдневные выходные, и россиян стали чаще возвращать на работу в офис. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Добрый день. Автомобилистов могут освободить от обязанности оплачивать платную парковку, если внести деньги не удалось по независящим от них причинам. Об этом пишет газета «Коммерсант». Сейчас способы оплаты парковки различаются в зависимости от региона. При этом субъекты России самостоятельно определяют альтернативные варианты внесения платы. А Минтранс предлагает закрепить требования об обязательном обеспечении доступа к таким способам оплаты. На этой неделе кубанцев, работающих по стандартному пятидневному графику, ожидает дополнительный выходной. День России выпадает на пятницу, 12 июня, поэтому рабочая неделя станет короче. Отдыхать предстоит 3 дня подряд, с 12 по 14 июня включительно. Следующие длинные выходные в этом году ожидаются только в ноябре, а затем уже наступят традиционные новогодние каникулы. В 2026 году 60% вакансий в России предполагают работу из офиса, но полностью офисный формат готовы рассматривать только 20% кандидатов. Главным ожиданием соискателей стал гибрид. Аналитики отмечают, что в 2022 году кандидаты выбирали удаленку как обязательное условие. В 2026 году ключевым фактором становится баланс между гибкостью и качеством офисной среды. Полная удаленка сохраняется в основном в IT и диджитал направлениях. Офис чаще выбирают сотрудники банковского сектора, продаж, производства и начинающих специалисты. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 47 копеек, единоевропейской валюты 85 рублей 56 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 27 градусов. По данным Яндекс погоды в нашем городе сегодня малооблачно, без осадков, днем 27 выше 0. Предстоящей ночью плюс 19. Следующий выпуск новостей в 17:00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центре Краснодара прямо сейчас плюс 28 градусов. Ночью, по данным Яндекс, погода 19 выше 0. Завтра во вторник будет малооблачно, без осадков, днем 27 с плюсом. Ветер подует северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам классного продолжения понедельника.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: «Родинка».
5: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ищите, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
13: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-0195. Город Горяч. Ключ.
14: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
15: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
16: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-30. 35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Добрая половина граждан понедельник утром выглядит как вообще недобрая.
0: Это радио «Дача».

0: Санаторий Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-053.
2: Беспокоит боли в голове? Пройди в медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
4: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер Build GX50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте belg-rnauto.ru.
5: Build G. Надежность в движении.
6: Лето, море, Анапа! Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
7: Где купить сантехнику по отличной цене?
8: Советую магазин «Аквамир». Только с 20 мая по 25 июня скидка до 20% на все выставочные образцы сантехники, душевые ограждения, мебель для ванных комнат, смесители и ванные. Поехали на Ростовское шоссе 14/6. «Аквамир». Успейте выбрать сантехнику по специальным ценам. Подробности акции уточняйте у менеджеров-консультантов.
9: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантех Юг. ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский.

0: Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Никита. Передаю привет своей сестре Ангелине и бабушке Тане, и бабушке Люде. И поставьте для них песенку Сергея Лазарева «Я не боюсь». Спасибо.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центральном районе Краснодара в данный момент плюс 27 градусов. По данным Яндекс, погода этой ночью 19 с плюсом. Завтра будет малооблачно, без осадков. Днем столбики термометров покажут 27 выше 0. Давление нормальное, 758 миллиметров ртутного столба. Радио «Дача» желает вам успехов во всех делах.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
2: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы Супротек с 1 по 30 июня по промокоду «Дача». Приходите в шоурум Супротек на улице Дежнева, 29/2.
0: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно. Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12. Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
3: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
4: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалеют только об одном, что закат быстро тает. Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине. Рубль. Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
5: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых гор.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Реклама. Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ «Управляй будущим».

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, мою маму зовут Наталья. Я хочу ей сказать спасибо за то, что она все для меня делает. Я очень ее люблю. И хочу, чтобы для нее прозвучала группа «Руки вверх». Спасибо, радио «Дача».

0: ясные. Я не отдам тебя никому.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 3 часа дня. С вами «Радио Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: Плюс 27 градусов в этот момент в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью 19 выше 0. Завтра во вторник будет малооблачно, без осадков, на термометрах 27 тепла в дневные часы. Ветер подует северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. Чудесного продолжения дня желает вам радио «Дача».
0: Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама. Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: ООО «Родинка».
9: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-053.
11: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Лето, море, Анапа! Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102 230 050 70 63.
13: Радио «Дача», телефон рекламной службы
14: 200 5 35 59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Большие покупки в «Аквамир» – большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов.
1: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Реклама. Радиодача представляет.
3: Я твое магическое животное, Фицджеральдо, самый быстрый лемур в мире.
2: По мотивам мирового бестселлера «Говорящие питомцы», «Захватывающие приключения» и «Тайные заговоры». «Школа магических зверей», «Хранители чуда», увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
4: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Сазанова Лида. Хочу поздравить свою внучку Анечку с днем рождения. Дорогая моя Анечка, котенок ты наш. Желаю тебе много здоровья, счастья, радости, бесконечной любви. Чтоб ты радовалась своим успехам, родители. Коля и Лена, мы вас благодарим за внучку. И хочу, чтобы прозвучала песня детства. Спасибо.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 27 градусов. Этой ночью, по данным Яндекс.Погоды, 19 выше 0. Завтра во вторник дневные часы 27 с плюсом, малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. Отличного настроения в любую погоду желает вам радио «Дача».
0: Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
3: Это ваше время в нашем эфире.
2: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
2: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
4: Реклама. Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу водителей и консультантов по перевозке опасных грузов «ДОПОК». Обращаться по адресу: Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5201.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
8: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
9: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
10: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалеют только об одном, что закат быстро тает.
11: Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине «Рубль». Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
12: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех Юг». ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
13: Exit RX. Эффектное премиальное кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и двухлитровым двигателем. В наличии 8 автомобилей на специальных условиях в Exit-центре «Авто для вас Юг». Горячеключевская 2/1. Exit RX. Искусство технологий.
14: Exit. Born for more.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
16: 205-35-59.

0: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио Дача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: И тогда заберет на своем видео скидка лёг.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
8: Алло, Таня, ты сейчас упадешь! Я еду в Гагры с самим Якиным! Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
9: 26 сентября 2026 года.
10: Москва. Лайф-арена.
9: Большой фестиваль.
10: Удачные песни.
9: Михаил Шуфутинский.
10: Шаман.
9: Группа «Комбинация».
10: Сергей Лазарев.
9: Андрей Державин.
10: Группа «Винтаж».
9: Ольга Зарубина.
10: Григорий Лепс.
9: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.ру.

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир. Хотел бы пожелать всего самого хорошего своему брату Алексею, который вскоре уезжает на заработок. Пожелать ему всего самого-самого хорошего и наилучшего, чтобы все у него там сложилось так, как он этого хочет. Спасибо огромное, радио «Дача».

0: Новости.
1: Сроки введения техсбора на электронику изменены. Дан старт фестивалю «Краснодар. Дом молодежи». В турецких отелях могут изменить условия услуги All-Inclusive. Все включено. Это новости на Радио Дача. С вами Владислав Григориан. Добрый вечер. Введение технологического сбора с производителей и импортеров отдельных видов радиоэлектронных устройств не начнет действовать с 1 сентября. Это решение правительства России с учетом пожеланий отраслевых производителей. Дата начала удержания техсбора перенесена на 1 декабря текущего года. На улице имени Чапаева прошел первый летний фестиваль «Краснодар. Дом молодежи». В прошедшие выходные он был посвящен Дню русского языка. Гости могли на специальном древе написать любимую цитату Александра Сергеевича Пушкина, а также участвовать в мастер-классах, игровых активностях. Фестиваль продолжится в ближайшие выходные. В Турции обсуждают возможные изменения в системе «Все включено». Гостиничный бизнес вынужден искать решение из-за роста затрат. Речь не идет о полном отказе от концепции. Ательеры рассматривают разные варианты, включая более гибкие пакеты услуг и расширение возможностей для туристов за пределами отелей. Официальный курс доллара 73 рубля 47 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 56 копеек. Сейчас в центре Краснодара 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью 19 выше нуля. Завтра малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура до плюс 27. Следующий выпуск новостей в 18.00. А прямо сейчас в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. Плюс 27 показывают прямо сейчас столбики термометра в центре Краснодара. Этой ночью, по данным Яндекс Погоды, в нашем городе 19 выше 0. Завтрашним днем малооблачно, без осадков, днем плюс 27. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам прекрасного, уютного вечера.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик, в том числе в среде аргона. Обращаться по адресу: Краснодар, Коммунаров, 270, телефон 201-5-201.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Лор-органы лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-053.
9: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
10: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
12: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
15: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
16: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-501-95. Город Горячий Ключ.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Осень – это когда вместо цветов тебе дарят лекарства.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
1: Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250 60 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы «Супротек» с 1 по 30 июня по промокоду «Дача». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Дежнева, 29/2.
3: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
4: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте BLG-RNAuto.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Где купить сантехнику по отличной цене?
7: Советую магазин «Аквамир». Только с 20 мая по 25 июня скидка до 20% на все выставочные образцы сантехники, душевые ограждения, мебель для ванных комнат, смесители и ванные. Поехали на Ростовское шоссе 14/6. «Аквамир». Успейте выбрать сантехнику по специальным ценам. Подробности акции уточняйте у менеджеров-консультантов.
8: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантех Юг. ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

Реклама. Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: обычно на тебе, а ты, как обычно, на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям!

0: круглосуточно ровно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Телефон 2904-88-3.
4: Привет, радио «Дача». Меня зовут Марина. Я хочу пожелать своим коллегам яркого настроения. И очень хочется сегодня послушать песню Александра Буйнова. Спасибо, радио «Дача».

0: ему на Суточно.ру.
1: 6+.
2: В Краснодаре 6 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: Минтранс предлагает новые правила оплаты парковок. Для транспорта будет временно закрыт участок улицы имени Гоголя. Представлены результаты экологических субботников в аэропорту Сочи. Это новости на радио «Дача». В студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Россиян могут освободить от оплаты парковки, если внести деньги не удалось по причинам, которые не зависят от водителя. Рассматриваются соответствующие поправки в закон. Субъекты сами определяют способы расчета и обязаны обеспечивать к ним доступ. Но если водитель не смог заплатить не по своей вине, то должен освобождаться от оплаты за этот период, считают авторы инициативы. В четверг, 11 июня, временно ограничат движение транспорта на участке улицы имени Гоголя. Это связано с проведением краевого мероприятия филармонии. Движение будет перекрыто на участке от улицы Красноармейской до Рашпилевской. Ограничение запланировано с 6 часов утра до 16:00, пишет портал «Кубань-Информ». Сотрудникам аэропорта Сочи вручены благодарственные письма за весомый вклад в развитие экологии города-курорта. Очистка реки Мзымте стала ежегодной традицией для коллектива. За 5 лет регулярных субботников собрано порядка 100 кубометров мусора. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 47 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 56 копеек. Сейчас в центре Краснодара 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью 19 выше нуля, завтра малооблачно, возможен небольшой дождь, температура до плюс 27. Следующий выпуск новостей в 19:00, а прямо сейчас ваши любимые песни в эфире «Радио Дача».
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В эти минуты в центре Краснодара 26 градусов тепла, а сегодняшней ночью, по данным Яндекс.Погоды, 19 с плюсом. Завтра во вторник малооблачно, без осадков, днем плюс 27. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Давление нормальное, 758 миллиметров ртутного столба. Радио «Дача» желает вам позитивных эмоций.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Беспокоит боли в голове? Пройди в медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене. 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Создайте уют в вашем доме с производителем солнцезащитных систем АЭСМАРТ. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи из дерева и бамбука по доступным ценам. Ждем вас в Краснодаре на улице Большевистской, 352.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
7: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292 12 12.
8: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
9: Не тратьте лишние деньги и время на сборы в отпуск. На море жалеют только об одном, что закат быстро тает. Матрас для плавания от 305 рублей 90 копеек. Безалкогольные напитки на любой вкус. Все для шашлыка. Все для отпуска в одной корзине, в одном магазине «Рубль». Тратьте силы и время на эмоции. Покупки с рублем выгодно.
10: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Лазерная коагуляция вен.
12: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
13: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.
15: Уже другая в комнате. Где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней.

0: Реклама. Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
1: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте BLG-RNAuto.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
3: Лето, море, Анапа! Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102 230 050 70 63.
4: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех «Юг», биотуалеты, которым не нужны коммуникации, работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех «Юг». Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех «Юг». Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех «Юг». ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
5: Exit RX – эффектная премиальная кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и двухлитровым двигателем. В наличии 8 автомобилей на специальных условиях в Exit-центре «Авто для вас Юг». Горячеключевская 2/1. Exit RX – искусство технологий.
6: Exit. Born for more.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Радиодача представляет.
9: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
8: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
10: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец. Всем вредителям!
11: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Ольга Зарубина.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, меня зовут Александр. Хочу передать привет мужу Алексею Синотову, сказать, что его очень-очень люблю, и нашего сына Илью. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: Сроки введения техсбора на электронику изменены. Для транспорта будет временно закрыт участок улицы имени Гоголя. В Геленджике установлен медийный рекорд. Это новость на радио «Дача», в студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Введение технологического сбора с производителей и импортеров отдельных видов радиоэлектронных устройств не начнет действовать с 1 сентября. Это решение правительства России с учетом пожеланий отраслевых производителей. Дата начала удержания техсбора перенесена на 1 декабря текущего года. В четверг, 11 июня, временно ограничат движение транспорта на участке улицы имени Гоголя. Это связано с проведением краевого мероприятия филармонии. Движение будет перекрыто на участке от улицы Красноармейской до Рашпилевской. Ограничение запланировано с 6 часов утра до 16:00, пишет портал «Кубань-Информ». Рекорд по приготовлению черноморских мидий зафиксирован в Геленджике. В рамках открытия курортного сезона 8 поваров сварили 318 килограммов моллюсков. Получилось более 2000 порций, которые дополнили сотни литров соуса. Достижение внесено в Книгу рекордов России. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 47 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 56 копеек. Сейчас в центре Краснодара 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью 19 выше нуля, завтра малооблачно, возможен небольшой дождь, температура до плюс 27. Это все новости к данной минуте, а далее в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401. Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: ПО «Родинка».
4: Невралгии лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: ООО «Клариса». Город Лабинск. Улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
6: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Большие покупки в «Аквамир» – большие плюсы. Покупайте сантехнику и керамогранит от 100 тысяч рублей и получите бесплатную доставку. «Аквамир». Просто, честно, выгодно. Подробности акции и срок проведения уточните у менеджеров-консультантов.
8: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
9: Лазерная коагуляция вен.
10: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
11: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: новый кроссовер BuildG X50 Plus в РН Авто, официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте BuildG-RNAuto.ru. BuildG. Надежность в движении.
1: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
2: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-501-95. Город Горячий Ключ.
3: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывшее. Подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
4: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
5: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Суровая русская осень, удивительно. Она включает в себя сразу все четыре времени года.
0: Это радио «Дача».

0: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас.
1: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО Биосантех Юг. ОГРН 117-237-503-04-86. Город Краснодар.
2: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: Это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: И тогда заперет на своем видео.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуй, дорогая радиодача. У меня сегодня день рождения, и я хочу, чтобы для меня прозвучала песня в исполнении Лолиты «Шпилька каблучок». Я хочу пожелать, у кого тоже сегодня день рождения, счастья и здоровья. Спасибо, радиодача.

0: Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Восемь часов вечера.

0: Реклама.
1: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
2: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
3: Exit RX – эффектная премиальная кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и двухлитровым двигателем. В наличии 8 автомобилей на специальных условиях в Exit-центре «Авто для вас Юг». Горячая Ключевская 2/1. Exit RX – искусство технологий.
4: Exit. Born for more.
5: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
7: 205-35-59.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суд».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Радиодача представляет.
5: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
4: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своему сыну. Сыночек, ты у меня самый лучший. И хочу послушать песню Ивана Кучина «В таверне». Спасибо, радио «Дача».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Лучше всего песочные часы работают на пляже.
0: Это радио «Дача».

0: Дача.
1: Всем привет, с вами на Радио Дача Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на Радио Дача.
0: Люблю.

0: Срочные объявления.
1: Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на Радио Дача экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах Радио Дача. Yeah.

98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет. На радио.

0: Дача.
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Передаю привет своему другу Лёше Васильеву. Сейчас мы с ним находимся на работе, и для поднятия настроения я хочу заказать любую песню группы «Ласковый май». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: беспокоят боли в голове, пройди в медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250 60 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
5: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
6: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72.
9: Услуги оказывает ООО «Ариана».
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
12: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: В сети клиник «Флебоцентр» в Краснодаре прием флеболога плюс УЗИ вен от 690 рублей. Лазерное лечение варикоза всех стадий со скидкой до 10 тысяч рублей. Подробности на сайте flebocentr.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Лазерная коагуляция вен.
16: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
17: ООО «Благодать». ОГРН 107-230-500-01-95. Город Горячий Ключ.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Реклама.
1: Лето, море, Анапа! Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
2: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам. ООО «Биосантех Юг». ОГРН 117-237-503-0486. Город Краснодар.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
1: Юлиана Караулова.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 8,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радиодаче
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, дорогой радиодача. Прошу передать для Оленьки песню к единственному в исполнении Любови Успенской. Спасибо, радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 11 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Раша.
1: Всем привет, с вами Юлиана Караулова. Иногда нам необходим перерыв от ярких чувств и любовных историй. Отправляем сердце в отпуск в моей новой песне «Лотос». Слушайте новинку на радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года,

Я часто время торопилась, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года

отставал. Шепчу спасибо ягодам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам. Мои года, мое богатство. Шепчу спасибо ягодам и никому их не отдам. Мои года.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет любимой жене, которую зовут Надежда. Я тебе желаю отличного настроения и дарю песню Владимира Высоцкого «Она была в Париже». Спасибо, радио «Дача».

0: Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Полночь на Радио «Дача». Вместе с вами Валерия.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Желаю всем хорошего настроения, всем здоровья, счастья и все, что вы хотите. Песню «Лирика». Большое спасибо, радио «Дача».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре час ночи. С вами Радио Дача.

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 29-04-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Всем слушателям радио «Дача» желаю хорошего настроения, всем счастья, любви, здоровья. Хочу заказать песню Дениса Майданова. Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владислав Солейкин. Хочу передать привет семье Солейкин и заказать песню Егора Крида «Самое-самое». Спасибо, радио «Дача».